В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

красиво. И в этом вся твоя сила. Не забывай этого.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: sempre.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. От 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но тем не менее существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики, но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеют прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
1: Автомобильные факты.
2: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями, поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, ну и, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, ну и, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Совершенно верно, в эфире для вас ваши любимые ведущие, которые сегодня постарались и проснулись на эфир. Алексей Никитин
1: и Лана Вершинина. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Всем желаем позитива, бодрости духа и отличного летнего настроения.

0: 17-й день первого летнего месяца на календаре, он же среда, он же экватор трудовой недели.
1: Да, среда пришла, неделя прошла.
0: Слушай, мне кажется, мы только недавно говорили о среде, и вот, пожалуйста, опять
1: вообще
0: среда.
1: Удивительно, да, не успел глаза моргнуть, опять среда, потом опять пятница. Друзья, успеваем насладиться этим летом, почувствовать его каждой клеточкой.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Привет! «Чебурекми» предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
1: Раз будильник, два будильник уже получает ваши сообщения в МАКС на номер 839-400. Ой, я забыла.
0: 405-49-45. Опять ты не выучила.
1: Дневник. Опять я не выучила,
0: дневник,
1: да.
0: Сюда давай. Вот, кстати, вот. Не только в МАКС, и СМС тоже прилетают. Это здорово.
1: Вообще, представляете, ребят, вот, ну... Это какая-то нелепость, и нелепится каждый раз одно и то же, я не помню номер.
0: Об этом мы чуть позже поговорим, телефона, вернемся,
1: да,
0: к этому,
1: да, а пока написал, давай сообщение. Да, сообщение есть у нас от Александра. Доброе утро, дорогие ведущие, всем жителям и укротителям привет и хорошего дня. А также нам написал огнедышащий тапок. Привет, Радиопортал и Новый Воронеж. Желаю замечательной среды.
0: Александру привет, огнедышащему тапку тоже. Такой замечательной летней
1: по-моему,
0: среды.
1: По-моему, эти ребята раньше нас просыпаются.
0: Ну, они молодцы. Они в строю, они готовы вести, развести.
1: Молодцы, пионеры-ленинцы.
0: Алексей пишет, тезка. Здравствуйте, Радиопортал, Лана и Леша. Привет, тезка, и тебе. Привет всем, всему Новому Воронежу. Всем хорошего, легкого дня. А у меня каникулы, сообщает Алексей. Но вы работаете, а? Издевается.
1: Спасибо.
0: Каникула, а что ж так рано проснулись?
1: А я за вами посмотрю или послушаю, да?
0: Ну да, вот человек отдыхает и наслаждается Радиопортал с самого утра.
1: Каникулы,
0: и правильно.
1: Это он, значит, экзамены все сдал? Или у него их не было?
0: Неизвестно. Алексей, пояснительная, да, бригада нам требуется. Андрей пишет, здравствуйте. Передаю привет в Голышовку. Вот, правый берег Дона присоединяется, здорово. А также привет моему брату Максиму Попову.
1: передаем привет Максиму, Марина, если он нас слушает, да.
0: Марина смс-ку написала: «Здравствуйте, любимая радиопортал». Марина, приятно читать, здравствуйте. И вам хочу поздравить свою любимую подругу Вику Неловкину с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего, отличного настроения и самых замечательных моментов в жизни.
1: Ну, мы тоже присоединяемся к поздравлению Виктории. Желаем ей счастья, здоровья и красоты.
0: Ну и любви, конечно же.
1: Любви. Да.
0: Ну что, друзья, все, пока с сообщениями, с приветами и поздравлениями. Давайте о чем-нибудь интересном поговорим. Вот Лана. Утренняя неловкость у тебя произошла.
1: Да, на регулярной основе.
0: Она не только у тебя происходит. Сонный тупняк. Он у всех. Он у всех и каждого. И это нормально. Если кто-то скажет, да я с утра не туплю. Да.
1: Не тупят с утра только вот коучи, которые записывают вечером какой-нибудь хороший ролик, чтобы быть утром там бодрым настроением, ясности ума, знаешь, подвижность суставов, вернуть все, что угодно, там подключайтесь к моему марафону платному.
0: А, то есть это делают они не с утра,
1: да,
0: на самом деле?
1: Да, конечно, не с утра, да, там просто офигенная красивая запись, видео, что вот она, знаешь, проснулась, и все, и мозг заработал, организм куда-то побежал, и энергия потоками просто, потоками.
0: Ну, мне кажется, вот чтобы настроиться, я очень рано просыпаюсь, в 4:30, и только через...
1: Ты как моя бабушка.
0: Да, ну, с возрастом поймешь. И не сразу наступает вот перезагрузка мозга. Он еще спит, ты вроде бы какие-то действия выполняешь там, а он еще спит, он не проснулся. Угу. Кстати, и голос у дикторов просыпается спустя 2 часа. Вообще у любого человека, да, но вот чтобы он полноценно раскрылся, голос, должно пройти 2 часа минимум с момента того, как ты проснулся.
1: Я пошла, я потом вернусь попозже.
0: Друзья, тема эфира у нас сегодня — утренние нелепости. Давайте поговорим о том, что мы творим на автопилоте, пока мозг еще не проснулся. Расскажите нам о своем самом странном утреннем поступке. Ну, к примеру, налил кефир в кофе, да, положил пульт от телевизора в холодильник.
1: Нормально, нормально. Знаешь, как у меня раньше была нелепость? Я любила завтракать, ритуал был: чашка кофе и какой-нибудь там творожок или йогурт в баночке, да?
0: Угу.
1: И это на регулярной основе было. Эту баночку ставишь в раковину, а ложку чайную выбрасываешь. Ну, как бы немножко перепутал.
0: Ну, уже все, не нужна.
1: Да.
0: Друзья, за самое оригинальное и позитивное сообщение у нас сегодня подарок от нашего партнера — компании «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну, а еще совсем недавно открылась новая «Плюшка» по адресу Победы 1А. Друзья, заходите и наслаждайтесь всякими плюшками, тортами и вкусностями. Так вот, приз я не рассказал какой. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя. От компании «Плюшка» достанется тому, кто расскажет нам о своем самом странном утреннем поступки. Утренние нелепости. 839-405-49-45.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Утренние нелепости. Сегодня обсуждаем мы в прямом эфире, дорогие проснувшиеся и слушающие. Расскажите нам о своем самом странном утреннем действии. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер
4: 839-405-4945.
3: Ура! Ура! Проснулась Лан Вершинина. Ну вот, к примеру, такая ситуация может произойти. Слушай, вот ты идешь на кухню, чтобы сделать кофе. По пути зачем-то заходишь в ванную, включаешь воду и долго смотришь на зубную щетку, не понимая, зачем вообще ты зашла в ванну. А потом возвращаешься на кухню, насыпаешь в кружку 3 ложки растворимого кофе. Ну, кипятком его не заливаешь. А потом замечаешь, ну не залила кипятком, но надо же. А потом возвращаешься к чайнику, а потом цикл повторяется, ну, в общем, ходишь, бродишь по квартире. Утренний тупняк, одним словом.
4: Ну, я думаю, что такой вариант у кого-нибудь и возможен. Я могу, например, залить холодной водой. Ну, понимаешь, да, чайник якобы согрелся.
3: Не закипел, а
4: нет,
3: вот...
4: не закипел, вообще холодной водой только налил, поставил, не включил, пришел, залил кофеек или чаек. Ну, потом понял, что где-то пропущено один момент.
3: Друзья, поделитесь с нами.
4: Стесняются.
3: Есть смс-ка одна, но да, сначала я расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Мотивация, должна быть мотивация, чтобы утренний тупняк у всех прошел, и все сразу как дали писать, как такие оригинальные версии нам прислали. Итак, партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
3: Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя достанется сегодня тому, кто расскажет самую оригинальную, самую утреннюю такую нелепость, креативную. Вот как вы утром, друзья, ну, раскачиваетесь. Вот Никит, к примеру, написал, классно. Сегодня пытался почистить зубы кремом для бритья.
4: Ой, хорошая вещь, да, классика.
3: Гель для бритья, да, уже на зубной щетке, и ты потом только понимаешь, а что это, а зачем это, а почему это, а может быть уже в процессе, когда, знаешь, такой вкус ощущаешь.
4: Слушай, а я недавно проснулась, будильник зазвенел, все, я первое, что сказала, говорит, господи, хоть я в школу бы не опоздала. Почему? Наверное, что-то снилось. Ну, знаешь, вот ты не запомнил это. И мысль была, что все, я в школу опаздываю.
3: Я пранкую жену, так, знаешь, да, пробуждаю и говорю, Кристина, ты в школу проспала. Она подскакивает, как, что, где? А потом, ну, понимаешь, что это пранк. Леонид написал классную версию. Насыпал кофе в кошачью миску.
4: Ну и кошечке тоже нужно порадоваться в бодрости.
3: Взбодриться, представляешь,
4: да.
3: Какой бодряк потом у котейки такой. Мяу!
4: А можно еще туда, знаешь, вам как-то, вам латте ванильный или с корицей? Так это, вам кофе с валерьянкой или с кошачьей мятой?
3: Такой кошачий гурман будет. Друзья, делитесь с нами своими утренними нелепостями, у всех они присутствуют. Расскажите нам о своем самом странном утреннем действии. 839-405-4945. За самое оригинальное и остроумное сообщение Будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя.

0: Ну, у нас тоже тут временами случается утренний какой-то тупняк. Надо просыпаться, надо бодриться, друзья. Расскажите нам о своем самом странном утреннем действии. 839-405-49-45.
1: Ну, я тебе скажу, давай красиво говорить, это инерция сна. Инерция сна. Не тупняк это все.
0: Инерция сна. Это то есть научно есть.
1: Да. После пробуждения мозгу требуется время для полного восстановления когнитивных способностей. И вот этот период называется инерция сна. Он может длиться от 15 до 30 минут. А иногда и до часу, до 60 минут. В это время может наблюдаться замедленность реакции, снижение внимания, дезориентация и повышенная сонливость. То есть все, все научно объяснили, у нас инерция сна, никакой не тупняк. А ну, вот понятнее, тупняк.
0: Илья написал классно и с юмором. Доброе утро, Алексей и Лана. Илья, и вам доброе. А я каждое буднее утро просыпаюсь, одеваюсь в синее и куда-то еду зачем-то, а оказываюсь на работе.
1: И только когда он добирается до работы, он понимает, да, зачем все это было. Александр нам пишет. Как-то летним утром вышел из дома, сел в машину, приехал в Воронеж и по дороге в банк на улице Кирова обнаружил повышенное внимание людей к своим тапкам. Посмотрел вниз, а там один синий, другой черный, два веселых тапка. Один был домашний, другой уличный.
0: Вот так. Надежда написала: «Доброе утро, любимый портал Алексей и Лана». Надежда, вам тоже доброе-предоброе. А я сегодня с просонья навела кофе, отхлебнула, выплюнула вместо сахара, потому что насыпала соль. А обычно пью сладкий кофе с двумя ложками с горкой сахара. Вторую кружку наводить не стала, опаздывала на работу. Вот еду со вкусом соли на языке.
1: Ой, ну здорово, Надежда. Ну вы же взбодрились. А сейчас просто представьте, вы там случайно в море немножко хлебнули водички. Вот со вкусом соли на языке.
0: Вот.
1: Вы, да, ощущаете,
0: Лана,
1: что
0: Лана направила в позитив эту ситуацию. А что касается вот соленого кофе, ты знаешь, я дам рекомендацию. Всем очень вкусно. Ну вот, на мой взгляд, да, субъективный. Кофе,
1: вкусно, на твой взгляд. Кофе, представляешь, вот русский язык.
0: Кофе, да, без сахара, с лимоном. Пробовала?
1: Да, пробовала.
0: Это просто бомбический кулинарный шедевр. Друзья, сегодня рассказывайте вы нам о своих самых странных утренних действиях. Утренние нелепости. Тема эфира 839-405-49-45. Именно сюда, в мессенджер Макс и СМС, направляйте свои сообщения. За самое оригинальное будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог. Мы уходим на информационную паузу. Никуда не переключайтесь.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия озабочена провокациями Украины с судами и танкерами в Черном море, а также терактами против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил накануне глава МИДа Сергей Лавров. Его турецкий коллега Хакан Фидан находился в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. Министры рассмотрели актуальные глобальные и региональные проблемы, в том числе положение дел

0: является Крыму, приграничным и историческим регионом, включая Херсонскую область. Аграрии региона обеспечены топливом. Для проведения сезонных полевых работ профильные службы ежедневно сверяют потребности хозяйств и поставки. 15 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике стартовала уборка урожая ранних зерновых культур. Власти региона держат на постоянном контроле обеспечение аграриев дистопливом. В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти разработали альтернативные маршруты и схемы поставки топлива в область. Противоаварийные работы начали в здании панорамы обороны Севастополя, поврежденном при пожаре после удара украинского противника. Спасатели демонтируют поврежденные элементы кровли, представляющие опасность. В результате пожара в здании панорамы уничтожено более 90% живописного полотна и более 99% предметного плана. Однако часть экспонатов и фрагментов удалось сохранить. Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками в ходе реставрационных работ и находилась вне зоны предметного плана. Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. Предметы и материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы. Предложения о работе за рубежом остаются одним из наиболее популярных предлогов для мошенничества. Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления. Киберполицейские привели историю менеджера из Москвы, который разместил резюме на сайте поиска работы. Когда жертва пополнила счет на 270 тысяч рублей, злоумышленники сообщили, что платеж якобы заблокирован и нужно повторить его для разблокировки денег. Полицейские напомнили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов, а финансовые требования должны подтверждаться выписками из банковских счетов, а не переводами денег на сторонние криптоплатформы. Курс доллара на сегодня 17 июня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Настраивайтесь на нашу волну, чтобы ваш мозг побыстрее заработал и проснулся.
1: Желаем каждому фантастически удачной и 100% успешной летней среды. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Доброе-доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем инерцию сна, а по-русски просто какой тупняк происходит с утра, если вы еще не совсем проснулись и что-то такое интересное начудили. Напишите, поделитесь с нами этой информацией, а за это получите вкуснейший дрожжевой пирог от Плюшки.
1: Да, ну вот, к примеру, знаешь как, телефон. Поиск телефона — это извечная проблема.
0: Это не только утренняя, мне кажется, манипуляция. Поиск телефона.
1: Неоднократно было такое, что я разговаривал по телефону и искал его по карманам.
0: Все логично,
1: в округе, а его нет, и нет, и нет. Что еще? Ключи утром сложно найти. Вообще, поиск предметов с утра, он как-то вот усиленный какой-то, не то, что вот днем ты ищешь.
0: Потому что мы настолько рассеяны, да, ты взял куда-то, шел, не знаю, там, в ванну пришел, положил на раковину телефон и пошел дальше включить чайник. И потом ты уже не помнишь, где был этот телефон, потому что ты сделал настолько это все механически. Вот Александр написал: только что был тупняк в прямом эфире. Я уже так и напряглась, думаю, про нас, что ли, это? Предыдущее сообщение, вот он про тапочки-то написал, что два веселых тапка, как гуси, один синий, другой черный. Я отправил другу, которого поздравлял с днем рождения. Чем сильно его удивил?
1: Ну, представляешь, ему приходит такое сообщение по теме от радиопортала. В чем дело?
0: Да. А еще бывает, пишет, заслушаешься портал, да и провезешь пассажира мимо адреса в непонятном даже мне направлении. И только тревожный вопрос. А куда это вы меня везете? Возвращает в реальность. Это хорошо, еще город не столь такой большой. Хотя Александр возит в разные направления. Куда это вы меня везете?
1: На правый берег Дона, к примеру, да?
0: Да, да, где не ловит связь.
1: А представляешь, а ведь да, ведь может такое произойти. Пассажир придремал, но еще тоже не проснулся.
0: Угу.
1: И водитель, ну, на своей волне что-то заслушался. Радио едет, музычка вот эта играет.
0: Да, и хорошо, а потом здрасте.
1: Здрасте, а ты уже яблочное проехал. А у нас вот телефон звонит. Давай пообщаемся в прямом эфире.
0: Давай.
1: Если это не мошенники, а если не мошенники, то тоже будет прикольно.
0: А мы с мошенниками пообщаемся.
2: Здравствуйте.
1: Алло, доброе утро.
0: О, не мошенники.
2: Доброе утро. Я хотел рассказать вам историю своего тупняка утреннего.
1: А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Артем.
1: Артем, давайте, интересно,
0: очень
1: делитесь.
0: Приятно.
2: Просто она очень длинная, и писать будет очень долго.
1: Давайте, да, давайте расскажете, а нам приятно будет и весело послушать. Здорово.
2: В общем, утром я дочку свою везу в школу. Ну, и сам еду на работу. Ну, это было зимой. Я вышел пораньше прогреть машину. И, в общем, через минут пять выходит дочка, открывается задняя дверь, хлопается, и я поехал. Ну, в общем, расскажу конец истории, а потом, что было, все.
1: Так, интересно.
2: Привез я в школу, говорю, вылазь. А дверь не открывается. Я поворачиваю голову, сзади никого нет. Короче, самый прикол в том, что дочка вышла в прогретую машину садиться, открыла заднюю дверь, а там кресло стояло детское. И она решила обойти машину сзади. А я, ну, утром еще немножко был с просонья, подумал, что она уже села и ехал.
1: Вез пустое кресло, да?
2: Самое интересное, да, но она уже взрослая, она без кресла ездит. Это кресло для маленького ребенка, она решила сесть с другой стороны,
1: так,
2: обойти сзади. И всю дорогу я с ней разговаривал. Спрашивал у нее, почему ты молчишь, может, ты обиделась на меня, пытался рассмешить ее. В общем, мне весело было
0: ехать. Отец года.
2: Когда я приехал, я сначала даже испугался, где мой ребенок. Ну, и дело в том, что еще и дочка затупила, ведь тем их телефонами она же могла мне позвонить. Ну, не позвонила почему-то. Утренний тупняк.
1: А еще было бы удивительно, если бы вы ощутили, что дочь вам отвечает, да? Вот, вы бы с ней общались, классный диалог.
2: Это уже диагноз.
0: Слушайте, а дочка вас дождалась? Вы вернулись или нет?
2: Нет, нет, она пошла на автобусе. Она подумала, что я расстроился из-за того, что долго ждал ее утром, пока прогревал машину. Она подумала, что это у меня такой акт протеста.
0: Настоящая барышня растет. Смотрите, даже уже за мужчину подумала, что папа обиделся.
1: Артем, превосходная история, вообще классно, здорово. Вы молодец, что вот так смело позвонили, рассказали всем, ну... Ну, это действительно может такое случиться.
0: Может такое случиться, да. Это вторая история в нашей копилке. Я говорю, это отец года, и у нас еще была мать года, Надежда, которая также забыла своего ребенка.
1: Артем, вы у нас становитесь претендентом на вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка». Скажите, будут кому-то приветы?
2: Да всем привет, вам привет и всему Нововоронежу привет. И Маше, дочке моей, привет.
1: Ну не забывайте больше Машу, ну а Маша, если что, звони папе и скажи, эй, вернись, забери дочь.
0: Маша приятная собеседница оказалась.
2: Да.
0: Спасибо, Артём.
1: Классная история, спасибо вам за звонок, хорошего дня, позитива. Если вы у нас окажетесь победителем, ваш номер у нас зафиксирован, мы с вами... Обязательно свяжемся. Хорошего вам дня.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго. Вот так вот. Вот такие истории происходят утром с нашими радиослушателями.
0: Нет, но мне реакция девочки понравилась.
1: А была история, слушай, мне как-то рассказывал один из водителей такси, когда забыли ребенка. Забыли. Mm-hmm. В такси.
0: В такси забыли.
1: Да, они вышли, родители. Ребенок придремал, а тоже утро.
0: То есть кинофильм «Один дома» — это, в принципе, не фантазия,
1: это
0: да?
1: Реальность, это реальность, да. Они вышли и ушли по своим делам. Ну, вот что-то запарились. Утро. Утренний тупляк. Утренняя нелепость. Ребенок проснулся и говорит, а где родители? А родителей нет. И пока выяснялась суть до дела, он его возил с собой. Просто вот возил с собой, ну, потом
0: нашлись родители.
1: Ну,
0: молодец, взял ответственность такую на себя. Никуда не дел этого ребенка.
1: Да, бывает и такое. Друзья,
0: на передержку оставили родители.
1: Хорошо, идем, да. Сегодня мы попросили вас рассказать о своем самом странном утреннем действии. Утренние нелепости, тема эфира, свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое оригинальное и остроумное сообщение или историю, вот как Артем позвонил и рассказал, будет подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка».
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 17 июня.
6: Овны. Энергия и энтузиазм помогут вдохновить окружающих.
5: Тельцы. Стабильность и надежность станут вашей сильной стороной сегодня.
6: Близнецы. Гибкость мышления позволит найти несколько путей решения наболевшего вопроса.
5: Раки. Тепло и забота создадут уютную атмосферу дома и на работе.
6: Львы. Уверенность в себе привлечет новые интересные предложения.
5: Девы. Порядок и система сегодня работают на вас особенно хорошо.
6: Весы. Ваша дипломатичность поможет сгладить острые углы.
5: Скорпионы. Внутренняя сила поможет пройти через важный выбор.
6: Стрельцы. Свобода и движение принесут радость и новые горизонты.
5: Козероги. Практичные действия приблизят вас к поставленной цели.
6: Водолеи. Ваши оригинальные идеи найдут свою благодарную аудиторию.
5: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня эмоциональная глубина поможет создать что-то по-настоящему ценное.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, выяснять, какие же у вас бывают и случаются утренние нелепости. Расскажите нам о своем самом странном утреннем действии. Напишите в мессенджер Макс или СМС по номеру 839-405-4945. За самое оригинальное и остроумное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
1: Ну а еще «Плюшка» находится по адресу Победы 1А. А что касается подарка, друзья, то дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя у нас для вас приготовлен.
3: Будет очень приятно проснуться с утра, и пока мозг еще там думает и свою инерцию набирает, вы пирожочек с кофейком. Да, главное добавить в кофе сахар, а не соль, как сегодня сделала Надежда с утра. Татьяна нам пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана и Радиопортал. Нереальный тупняк – это когда положил телефон в холодильник. И все. Все. А ты живешь один». Не, ну, в принципе, в какой-то момент чувство голода побудит вас подойти к холодильнику, открыть. А там вон,
1: оно что-то. Ура, телефонушка. Нашелся.
3: И тут нам сообщение от Александра как раз в тему. Он говорит: «А если я с утра что-то потеряю?» Говорю: «Домовой, домовой, поиграй и отдай».
1: И вот что, интересно, срабатывает?
3: Не знаю. Вот, Татьяна, пользуйтесь, попробуйте. Может быть, отдаст.
1: Ну, порой бывает такое. Вот положил ты вещь на какое-то свое место. Ну, ты помнишь, что вот там вот она лежит, да? Угу. А нет. А нет.
3: А значит, не там. Слушай, я тут смотрю, как лучше просыпаться, что нам рекомендуют ученые и прочее. И одна такая забавная статейка, ну, не совсем забавная, но очень много они про сон, который пройдет, если вы будете по утрам смеяться. Что это адаптация мозга к активности, нужно обязательно посмеяться с утра. Это легкая физическая активность, улыбка там, мышцы лица разогревает, плюс ты смеешься, у тебя легкие начинают работать активнее. И как же посмеяться с утра? Вот я просто хотела сказать,
1: что... Ну как заставить себя утром посмеяться, поржать, чтобы и улыбка была, и смех такой?
3: Ну тут, я говорю, именно такие забавные в плане: проснувшись, попробуйте 30-60 секунд необычной улыбки в зеркале, растяните губы, подержите 5 минут, расслабьте. Ну, я говорю, самое главное, вот это мне очень понравилось, это про то, что радиопортал – это то, что доктор прописал.
1: Так.
3: Короткая комедия или забавная история. Включайте легкое развлекательное шоу или видео, аудиошутку или смешной подкаст на 5-10 минут. Важно, чтобы юмор не был агрессивным и не вызывал тревогу. Легкие истории о повседневности отлично работают для мягкого старта мозга. Ты же чувствуешь, что это все про нас?
1: Да, слушайте
3: радио. Не агрессивно, не вызываем тревогу. Все очень мягко, красиво. Вот, так что, друзья, мы же лечебное радио. Поближе к динамикам. Будем заряжать воду и вас.
1: Будем заряжать воду, вас, всех позитивом, всех отличным утренним летним настроением.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Доброе-доброе утро, друзья! В эфире ваша любимая лечебная программа «Разбудильник». А лечебная она потому, что помогает вам просыпаться и помогает вашему мозгу мягко стартовать. Так, до музыкальной паузы я прочитала в интернете.
5: А у нас есть поздравление. Поздравление замечательному человеку, нашему радиослушателю постоянному. Надеюсь, он нас слышит. Если не слышит, то обязательно ему расскажут и передадут. Скажут: «Денис, тебя сегодня поздравляли по радио». Итак, свой день рождения отмечает Денчик Сморик. Денис, 1000 электронных порталовских гномиков отаплодировали уже тебе стоя, ну а мы с Ланой Вершининой желаем тебе здоровья, счастья и много-много радости. Пусть каждый день приносит тебе только положительные эмоции, успехов и удачи тебе. Ну, если ты будешь с нами оставаться на радиопортал, удачи тебе и успех гарантирован.
4: А я присоединюсь и пожелаю ему творческого вдохновения, потому что первый раз Дениса я услышала вокал. Он присылал нам музыкальные голосовые сообщения.
5: Да, Денис очень творческий человек, поэтому я присоединяюсь. Дэн, еще раз с днем рождения тебя!
4: Так, у нас тут есть сообщение. Мы сегодня говорим, друзья, про то, какие утром нелепые нелепости вы совершаете в тот момент, пока еще не проснулись. Вот Павел пишет: «Доброе утро. Помню, настиг меня такой тупняк. Утром, выходя на работу, не обнаружил ключи от дома на своем месте. Начал искать, перерыл весь дом, искал более получаса, нигде не мог найти. А они все это время висели на моем мизинце и смеялись надо мной».
5: Ой, это классика. Ой,
4: а вы знаете, Павел, этот утренний тупняк может настигать. Он еще ведь с вечера задумал, что он утром вас настигнет. Когда ты эти ключи вставил в замочную скважину, открыл дверь, захлопнул, и они всю ночь провисели с оборотной стороны, знаешь, там в подъезде. Было же такое, ну наверняка у многих
5: было,
4: это было.
5: Было, конечно, было, 100%.
4: Вот, я говорю, они еще с вечера ключи это планировали, что утро у тебя будет бодрое.
5: А еще есть время, друзья, у вас написать нам и рассказать о своем самом странном утреннем действии. Напоминаю, за оригинальное и позитивное сообщение самое лучшее. Вы получите и подарок тоже хороший и лучший. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка».
4: А пока вы думаете, что нам написать, у нас наша тема, наша рубрика.
5: Постоянная рубрика.
4: Да, уже постоянная рубрика «Слово дня». Ну, я это слитно произношу.
5: «Слово дня». Мы эту рубрику назвали «Слово дня», ну а на самом деле Лана Вершинина рассказывает нам умные слова, объясняет их смысл, значение, ну а мы потом пользуемся.
4: Алексей уже готовится.
5: Бумажку я свою достал. Итак, у нас уже были какие слова, расскажу.
4: Ангозис,
5: блинбэк. Вот это у меня почерк. Димоним.
4: Димоним. Ну давай, ангозис, что у тебя было? У тебя сегодня...
5: Адамания.
4: Хорошо, ангозис тебя сегодня накрывал?
5: Накрывал.
4: Накрывал, когда ты не знал из большого количества композиций музыкальных, какую же поставить.
5: Да.
4: Вот, это мучился выбором, да.
5: Ну давай еще, новое слово.
4: Сегодня новое слово. Вот когда намеренно уменьшается количество веса или объем продукта. Ты, допустим, всегда покупал литр молока. Сейчас ты сколько покупаешь?
5: Вынужден 0,9.
4: Вынужден 0,9, да.
5: Я тебе скажу, и пенный напиток, ну, безалкогольный, да, я беру. Да-да-да. Был раньше 0,5, а сейчас 0,45.
4: Серьезно?
5: Да.
4: Ну, я вот не слежу за динамикой.
5: Хорошо, веса. Яйца куриные вернули. Одно яйцо куриное вернули на место. Был же тоже период. И прецедент, что 9 было, яиц было.
4: Было, да, но ты знаешь, некоторые твердят о том, что это из побуждений, что в холодильнике поставить не на 10 яиц вот эта вот штучка какая-то.
5: А как не на 10, там же парно, 2, вообще, 4, 6,
4: вообще
5: 8.
4: Вообще пишут, что 8.
5: А-а-а.
4: 8, ну я не знаю, в Москве я видела, да, упаковки на меньшее количество яиц, и это давно было еще. И меня так удивляло, знаешь, приехала тут из села, у нас по 10 яиц, а у вас-то чего продается, непонятно.
5: И батоны стали меньше.
4: И, слушай, ну шоколадка, да, действительно стала обидно. Если раньше шоколадка была 100 грамм, мне это важно, допустим, я люблю выпечкой заниматься. И там в рецепте 100 грамм. И мне достаточно было одной плитки шоколадки. Теперь она и 70 грамм даже есть.
5: Вот. А тебе надо взять две, еще чуть-чуть надкусить вот и добавить.
4: Самое интересное, а цена-то осталась как за 100 грамм, да?
5: В общем, ну ладно, размылись, эти... да, давай.
4: Да, не будем. В общем, когда намеренное уменьшение количества веса, объема продукта, но сохраняется прежняя цена. Это называется шрингфляция.
5: Шрингфляция.
4: Да, шринг, английское сжиматься, но инфляция – это инфляция. В общем, шрингфляция.
5: Шрингфляция.
4: Русского аналога нету.
5: У этого слова.
4: Да, ну можно, наверное, придумать. Как это? Я не знаю. Развод какой-то.
5: Подумаем, слово записали, зафиксировали, запомнили.
4: И где-нибудь в компании брякнули. Ну, ой, ну да, это шрингфляция меня достала. Да. Пошел там за сахаром, килограмм надо было на варенье с клубничкой купить, а там вообще не килограмм уже.
5: Вот, у нас полезное радиошоу полезное. Мы не только лечим, да, вот заряжаем позитивом, но еще и какие-то умные, полезные слова.
4: Развиваем
5: ваш интеллект, друзья. Ну, напомню, сегодня мы обсуждаем утренние нелепости. Мы попросили вас рассказать о своем самом странном утреннем действии. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и креативное сообщение у нас для вас приготовлен подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка».

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Погода в Нововоронеже.
6: По сообщению синоптиков, сегодня, 17 июня, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба.
7: А прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 17+.

0: Лёш, ну мы еще успеваем с тобой прочитать. У меня тут прилетело. С днем рождения поздравляют хорошего друга и товарища Михаила Агапова.
1: Михаил, это вам аплодисменты.
0: Михаилу желают счастья, крепкого здоровья и удачи, и успехов.
1: Присоединяемся. Ну что, будем завершать. Друзья, сегодня вы рассказывали нам о своих самых странных утренних действиях. Мы выясняли, какие у вас утренние нелепости случаются. Много было классных, позитивных сообщений, просто великолепных местами. Но мы
0: выбрали, да, победителя.
1: Победитель у нас сегодня Артем. Артем смелый парень, за смелость, за позитивную историю, ну там комбо.
0: За честную,
1: комбо.
0: Искреннюю, да, историю, за то, что дочка Маша тоже молодец.
1: Артем позвонил нам в прямой эфир, рассказал, как он забыл дочку Машу, вот эта утренняя нелепость, он ехал
0: всю дорогу, беседовал с ней.
1: Она ему не отвечала.
0: Но он думал, что она обиделась. А Маша решила, что папа обиделся из-за долгого выхода из дома. В общем, молодцы. Дружная семья, так сказать.
1: Да, в номинации «Отец года» у нас «Мать года» уже есть. А теперь есть и «Отец года». Скоро «Дети года» появятся. В общем, и в целом у нас классно, большая семья.
0: В общем, Артем, вы у нас сегодня победитель.
1: Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор. От компании «Плюшка» достается вам. У Ланы продолжается утренний тупняк в виде потери телефонов.
0: Руки уже не берут. Видишь, а там до целого часа просыпаться мозг будет. А у меня уже полтора не проснулся. Как?
1: Просыпайся, просыпайся. С Артемом свяжемся сразу после завершения разбудильника, друзья. Ну и как всегда, по традиции расскажем, какие можно и нужно отметить.

0: отметить праздники. Сегодня, в среду, 17 июня, день поедания овощей. Отмечаем сегодня.
1: Хороший праздник, очень рекомендую.
0: День приманивания мус. Приманиваем мус.
1: Ну да, творческим людям это очень-очень нужно.
0: И день яблочного штруделя. Вот, пожалуйста, может быть, с яблочной начинкой пирог-то как раз Артем и выберет. Именины отмечают.
1: Именины сегодня отмечают Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян. А у девчонок сегодня именины Мария, Марта, Марфа, София.
0: Это всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие друзья, желаем позитива, отличного настроения и всего самого наилучшего.
1: Всего самого-самого хорошего и ловите это лето каждой своей клеточкой.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

На энергоблоке номер 3 с реактором ВВР-1200 Ленинградская АЭС завершен монтаж устройства локализации расплава, так называемая ловушка расплава. Нижняя плита весом 120 тонн была установлена в бетонную шахту реактора с опоры на ферму-консоль. Это первая система безопасности, смонтированная на третьем энергоблоке. Специалисты холдинга «Титан-2» выполнили сложную операцию за одну рабочую смену. Вероятность того, что когда-нибудь данная пассивная система безопасности действительно потребуется, чрезвычайно мала. Все решения, принятые в проекте отечественных энергоблоков с реакторами ВВР-1200, качественно выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также высокая квалификация и ответственность персонала атомной станции оставят ловушку на весь проектный срок эксплуатации блока в режиме дежурства. На сегодняшний день шахта реактора энергоблока номер 3 готова на 55% и заполнена оборудованием общим весом почти в 900 тонн. Однако все самые важные операции у этой ключевой строительной конструкции еще впереди. В дальнейшем в нее установят тепловую изоляцию, опорную и упорную фермы и другое оборудование. Будут смонтированы измерительные каналы, забетонирована шахта до проектной высоты с тем, чтобы уже в следующем году можно было выполнить монтаж корпуса реактора. Сейчас более 1400 человек и 190 единиц техники работают на 53 объектах строящихся энергоблоков. Работы идут в графике, некоторые с опережением. Определены финалисты конкурса на участие в арктической экспедиции «Росатома» к Северному полюсу «Ледокол знаний 2026» во всех федеральных округах России. 11 июня в преддверии Дня России определились финалисты конкурса на участие в 7-й арктической экспедиции «Росатома» к Северному полюсу «Ледокол знаний 2026». Очные полуфиналы проекта одновременно прошли на площадках Росмолодежи в регионах и в музее «Атом» на ВДНХ в Москве. За право выйти в финал отбора боролись 96 полуфиналистов – школьники и учащиеся колледжи из 66 населенных пунктов страны, от крупных мегаполисов до небольших деревень и поселков. Самым малочисленным населенным пунктом стала Слобода Родионова Несветаевская в Ростовской области, самым удаленным от столицы Южно-Сахалинск в Дальневосточном федеральном округе. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым научным и технологическим достижениям страны в сфере атомных технологий. Работу участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители предприятий атомной отрасли, Минпросвещения России, региональных органов власти, а также образовательных и молодежных организаций. В финал отборочного конкурса прошли 48 претендентов. В конце июня они встретятся в Москве для участия в завершающих испытаниях в формате дебатов. По их результатам станут известны имена победителей, которые в августе 2026 года отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». На блоке номер 5 АЭС Кудан-Кулам в Индии установлен корпус реактора. 15 июня 2026 года на площадке сооружения АЭС Кудан-Кулам в Республике Индия в проектное положение установлен корпус реактора энергоблока номер 5. Операция была выполнена методом Open Top, при котором оборудование краном большой грузоподъемности устанавливается в здание реактора до возведения купола. Этот метод отработан российско-индийской командой на второй очереди сооружения АЭС Кудан-Кулам. Оборудование изготовлено на заводе «Атоммаш» машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» в Волгодонске Ростовской области. Общий вес корпуса реактора составляет около 300 тонн. Он был доставлен на площадку сооружения АЭС «Кудан-Кулам» в 2025 году. После установки корпуса реактора начнется монтаж основного оборудования реакторной установки, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, блоков главного циркуляционного трубопровода, компенсатора давления и

0: емкости системы аварийного охлаждения активной зоны. В настоящее время радиационный фон в районе расположения Нововоронежской атомной электростанции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
1: Лучше нас не найти.

не существует подходящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня не имеют прочной школьной базы, выбирают путь наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 1500 новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии предложений по встрече Владимира Путина и главы киевского режима в Соединенных Штатах. Добавлю, ранее глава российского государства подчеркнул, Москва готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. Владимир Путин также отметил, при решении задач вооруженной борьбы необходимо учитывать возможности противника и совершенствовать свои. Глава государства также указал, российская сторона на протяжении 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там проживают русские люди. В то же время Россия, по словам Владимира Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на тепло- и водоснабжение в 84 российских субъектах.

0: Шести наименованиям добавят еще 149. В список вошли современные противораковые лекарства, быстрый инсулин, средства для лечения муковисцидоза, гемофилии и других недугов. Включение конкретного препарата в стратегический перечень означает, государство считает его приоритетным для системы здравоохранения и поддерживает компании, которые его производят. Цель проста – обеспечить нашу независимость от зарубежных поставок критически важными лекарствами. Все самое необходимое обязательно должно производиться внутри страны. В Минздраве, в свою очередь, подчеркивают, с помощью перечни пациенты получают необходимое лечение современными препаратами без перебоев, и стоят они, как правило, дешевле. Импортных. Официальный курс американского доллара 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеж-дом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеж-дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 157 БПЛА противника над территорией России за ночь, над территориями 12 областей, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. И уже утром с 7 до 9 утра за 2 часа средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника. Командование ВСУ пытается формировать боевые группы из военнослужащих подразделений ПВО для удержания позиций в Черниговской области, это сообщает РИА Новости. Распоряжение связано с нехваткой личного состава на отдельных участках, но оно только усугубило ситуацию. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу после доведения приказа. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны 3 пособника Киева, планировавшие теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и ТЭК, сообщила ФСБ. Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России. Выявлена их переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых террористических акций. У террористов изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства. Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака Онкорну можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В апреле агентство получило разрешение на клиническое применение Онкорны. Вакцина показана взрослым с метастатическим колоректальным раком, получившим 2 или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контроля точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутации. Персонализированный препарат предназначен для активации специфического противоопухолевого иммунитета и первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК-платформе. В России сегодня отмечают День русского кваса. Как отметили эксперты Роскачества, качественный квас не должен содержать в себе консерванты, подсластители, искусственные ароматизаторы и красители. При этом в напитке могут быть растительное сырье и продукты его переработки. На этикетке должно быть полное название продукта. Если указано напиток безалкогольный, газированный или подобное, то это не квас, а произведенный по другому стандарту продукт. В составе кваса могут быть растительное сырье и продукты переработки, а именно зерновое, фруктово-ягодное, овощное, сахар, натуральный мед, питьевая либо минеральная природная вода, поваренная соль, дрожжи и молочно-кислые бактерии, пищевые добавки, в том числе регуляторы кислотности. Непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут не портиться до года и более. Также у традиционного темного кваса пастеризация не меняет органолептических свойств, а светлый квас после тепловой обработки может изменить вкус и аромат. Курс доллара на сегодня 17 июня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, ну, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – неблагоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, ну то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня не имеют прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. Ну, в кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Ну, понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, ну, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, ну и, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, ну и, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Под Брянском ВСУ целенаправленным ударом атаковали автобус с юными футболистами из Гомеля. Погибла женщина, ранены 6 человек, включая 4 детей. Люди ехали на отдых в Геленджик. Сообщается также, что при ударе украинского дрона по АЗС в Курской области погиб мирный житель, а 3 человека пострадали. Кроме того, БПЛА противника атаковал машину в Беловском районе. Пострадал водитель. Тем временем наши военные уничтожили последнюю артерию снабжения украинской армии в Красном Лимане в ДНР. Речь о переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Россия, наступая в северо-западной части Красного Лимана, овладела 6 опорными пунктами противника и 61 зданием. Россия за последние 10 лет нарастила импорт товаров из стран АСЕАН в 1,7 раза, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии делового форума «Россия-АСЕАН». По его словам, наша страна активно закупает у стран региона сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию в химической промышленности, текстиль, одежду и обувь. Эти результаты тем ценнее, что добиваемся мы их в непростых условиях, подчеркнул министр. Деловой форум «Россия-АСЕАН» проходит 17 июня на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Сама организация создана в 1967 году. В нее входят 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Новые правила предоставления медорганизациям платных услуг начнут действовать в России с 1 сентября, следует из правительственного документа. Теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Также изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре. Утвержденные правила будут действовать до сентября 31 года. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться. Главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бакерия. По словам кардиохирурга, одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро. Они активны и работоспособны. Каждый человек уникален, каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь. Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Старость начинается в голове, подчеркнул Бакерия. Курс доллара на сегодня 72.14, курс евро 83.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 44 пассажира находились в атакованном вооруженными силами Украины автобусе с детьми в Брянской области, сообщили в Следственном комитете. Беспилотник атаковал транспортное средство на трассе А-240. В нем ехали учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица Гомельской области, Беларуси. По предварительным данным, в результате случившегося погибла сопровождающая детей женщина. Еще 6 человек получили ранения, пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса. Речь идет о совершении террористического акта. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании бюджетного законодательства, согласно которому правительству разрешается принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением установленного предела внутреннего государственного долга. Срок погашения задолженности субъектов России по бюджетным кредитам переносится с 26 на 30 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач. Документ направлен на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса, главной целью которого является бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов, таких как социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также технологический суверенитет. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. При этом Центробанк в отдельных случаях может разрешать превышение лимита по согласованию совета директоров. Кроме того, закон также вводит период охлаждения. После того, как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение 6 часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. Принятый закон предусматривает право граждан самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы, а также право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Основные положения законопроекта должны вступить в силу 1 сентября. Водители легковых машин смогут управлять тяжелой внедорожной техникой. Речь идет об арендованных вездеходах, багги, снегоболотоходах, которыми можно будет управлять при наличии обычных водительских прав. Напомню, ранее управление легкой внедорожной техникой, снегоходами и квадроциклами категории А1 стало возможным по обычным водительским удостоверениям категории Б, С и Д, вместо ранее требовавшихся, но мало востребованных удостоверений тракториста-машиниста. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику категории А2. Это соответствует мировым стандартам и в настоящее время применяется при временной аренде или прокате, что выгодно прежде всего для малого бизнеса в сфере туризма. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 44 пассажира находились в атакованном вооруженными силами Украины автобусе с детьми в Брянской области, сообщили в Следственном комитете. Беспилотник атаковал транспортное средство на трассе А-240. В нем ехали учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица Гомельской области, Беларуси. По предварительным данным, в результате случившегося погибла сопровождающая детей женщина. Еще 6 человек получили ранения, пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса. Речь идет о совершении террористического акта. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании бюджетного законодательства, согласно которому правительству разрешается принимать решения об увеличении объема источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета и об осуществлении государственных внутренних заимствований с превышением установленного предела внутреннего государственного долга. Срок погашения задолженности субъектов России по бюджетным кредитам переносится с 26 на 30 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач. Документ направлен на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса, главной целью которого является бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов, таких как социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также технологический суверенитет. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. При этом Центробанк в отдельных случаях может разрешать превышение лимита по согласованию Совета директоров. Кроме того, закон также вводит период охлаждения. После того, как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение 6 часов при получении информации о подозрительной операции или выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента. Принятый закон предусматривает право граждан самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы, а также право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Основные положения законопроекта должны вступить в силу 1 сентября. Водители легковых машин смогут управлять тяжелой внедорожной техникой. Речь идет об арендованных вездеходах, багги, снегоболотоходах, которыми можно будет управлять при наличии обычных водительских прав. Напомню, ранее управление легкой внедорожной техникой, снегоходами и квадроциклами категории А1 стало возможным по обычным водительским удостоверениям категории Б, С и Д, вместо ранее требовавшихся, но мало востребованных удостоверений тракториста-машиниста. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику категории А2. Это соответствует мировым стандартам и в настоящее время применяется при временной аренде или прокате, что выгодно прежде всего для малого бизнеса в сфере туризма. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но тем не менее существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеющие прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями, поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы, понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достиг практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Порт.
1: Реклама на радио Портал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

не существует подходящих средств. Бесконечные двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустынный для тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.